Боги-боги-боги-боги-боги, створи со мной. Я сам убоги-боги-боги-боги-боги, створи со мной. Я сам нор, я сам убоги, боги, боги, боги, боги, створ. Пришел сам на идею гениально, сдаю па извайам максимально. Морда се сдела вам бо